0: Listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Russian language.
1: Вы слушаете русский час.
2: Русский час.
3: На волне 98.1 FM.
4: Пока все с некоторым изумлением следили за событиями в Омске, которые атаковали впервые со времен Колчака, в Азовском море приключилась очередная Цусима. А мы с вами сегодня вместе с... Вот я и моя
5: коллега. Как ты это
4: коллега,
5: начала?
4: Меня это так вдохновило. Я ведь родом из Омска, и мне это показалось очень интересным.
5: Ужас какой. Я вот родом из Кемеровской области. Интересно, не хотелось бы, чтобы туда что-нибудь прилетело.
4: Но там заводов же нет таких замечательных, как
5: там НПЗ. КМК там...
4: Это же была гордость Путина. Вернее, сначала Березовского, Абрамовича.
5: Ну, в общем, мы вообще ужасно.
4: Короче говоря, этот завод сильно поврежден, говорят. Последствия для российского производства бензина могут быть очень ощутимы, об этом пишет телеграм-канал. А Bloomberg сообщает, что масштабные ракетные удары России по Киеву сформировали повестку форума НАТО. Саммита. Одним из ее главных пунктов – вопрос о выделении Украине новых средств ПВО. Что тут? И прежде всего, самых эффективных и дорогих ракет. А по итогам прошлого месяца ее приняли-то, собственно говоря, эту повестку. В июне погибли как минимум 451 мирный житель с обеих сторон. И не менее 3299 человек получили ранения. Что это такое? Мы выражаем свой протест против всех насильственных, несправедливых, военных и агрессивных действий в мире. И мы также выражаем самые глубокие соболезнования семьям погибших и раненых.
5: Да, и хотим, чтобы это как можно быстрее все... Есть чем заняться, цены растут, всем плохо, займитесь уже своими делами. Ну, а мы все-таки все равно думаем о праздниках. Как бы грустно ни было, о праздниках мы думаем.
4: И у нас вот маорийский Новый год, знаешь?
5: Что они себе придумали? Да, боже мой, Матарики отмечают сегодня в Новой Зеландии. Конечно, в Австралии, куда многие перебрались. А вообще в Зеландии погода как раз новогодняя. Там снег, ураган, наводнение, лед, и вообще снег по колено как раз.
4: Все, в общем, с Новым годом, дорогие маори.
5: Да.
4: А еще сегодня Международный день Николы Теслы. Гордость сербов. Ну и не только сербов, весь мир отмечает.
5: А еще сегодня идет

0: чемпионат мира по футболу, тоже хорошо. Национальный день котят, это про меня.
1: День племянниц и племянников и день «Не наступите на пчелу».
0: О, день Леди Годивы.
1: Говорят, что если не будет пчелок, которые опыляют и окучивают наши цветочки, нам, человечеству, будет достаточно 5-6 дней, чтобы исчезнуть.
0: Ну, я не знаю, как 5-6 дней, но многие цветы без пчел не могут опылиться, конечно. День Леди Годивы. Что это такое?
1: Леди Годива – это еще с 1040 года, то есть 11 век.
0: Ужас.
1: И согласно легенде, эта самая Леди Годива, такая дама, проехала обнаженной по городу Ковентри верхом на лошади, чтобы заставить своего мужа, графа Лео Фрика, снизить непосильные для горожан налоги. Благодарные потомки установили в городе памятник.
0: А я знаю, как называется.
1: И ежегодно вот с тех пор отмечают вот этот
0: голые
1: праздник.
0: Ходят вокруг памятника. А я знаю, как называются люди, которые ходят голыми вокруг памятника и катаются голые на лошади. Я таких дяденек видела в России иногда.
1: Нет, они просто отмечают этот праздник, потому что у них налоги снизили тогда. И вот уже 1000 лет радуются
0: этому. Как они его отмечают?
1: Представляешь, стоит снизить налоги.
0: День рождения футбольного свистка и любви к капибарам. А мы говорим теперь о днях, которые нам показались интересны к этому сегодня.
1: 10 июля вошло у нас с вами в историю как День Великих Побед, научных открытий, основания важных институтов. Например, например, во Франции в 1547 году прошла последняя официально разрешенная королем дуэль. Но они, тем не менее, продолжались, хоть уже и не были разрешены. Поэтому на будущий год, вернее, в 1966 году король Карл IX был вынужден издать указ. К смертной казни приговаривались все участники дуэли. То есть сама по себе дуэль уже теряла смысл.
0: А вот это о чем ты сегодня расскажешь. 1790 год, во время допросов тайной экспедиции типограф, издатель книги «Путешествие из Петербурга в Москву» назвал имя автора — Александр Радищев. Но мы не будем...
1: Ну, под пыткой-то вот...
0: Да, но мы не будем ломать интригу, и ты расскажешь об этом позже.
1: Ну да, обыкновенный травелок, а такая, понимаешь, скандальная вещь образовалась. А в 1810 году был открыт странноприимный дом, построенный графом Николаем Шереметьевым. Сейчас это институт, научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, знаменитый Склиф. А еще в 1747 году в США прибыли 35 первых китайских иммигрантов.
0: И они впервые попробовали жареный рис.
1: А в 1878 году в Англии впервые, почему сегодня день футбольного свистка, впервые футбольный арбитр во время матча использовал свисток. Он был полицейским и свистнул по привычке, прекращая драку на поле. А до этого судьи, которые там появлялись, начиная с 873 года, они управляли голосом, жестами, колокольчиком, в общем, кричали.
0: Короче,
1: судили любителей, и среди них был Артур сэр Конан Дойл.
0: Да, ну и что?
1: Да.
0: Вообще они управляли, короче, как регулировщики движения. 1925 год. Начался обезьяний процесс, который был судом над 24-летним учителем Джоном Скоупом, который на своих лекциях излагал основы теории эволюции Чарльза Дарвина. Молодец какой. Которая была запрещена, эта эволюция, в 15 штатах Америки.
1: Не эволюция, а преподавание.
0: И эволюция была запрещена.
1: Скоупса обвинили
0: до антидарвинского акта Батлера, который запрещал преподавание этой теории, и он был признан виновным, естественно, Джон Скоупс. А 21 июля 1925 года всего 9 минут потребовалось присяжным, чтобы вынести вердикт. И судья обязал учителя выплатить штраф $100, что приблизительно сейчас в районе $2000. А хорошо, что сейчас таких судов нету. Вот.
1: Но его признать виновным попросил сам адвокат. И это ему нужно было, чтобы оспорить конституционность вот этого самого акта Батлера, который запрещал преподавание. Но, однако, у него ничего не получилось. Короче, этот антидарвиновский запрет действовал аж до 1967 года в некоторых штатах Америки. Вот так вот.
0: А в 1934 году образован НКВД СССР. В его структуре создали Главное управление госбезопасности, милиции, пограничной и внутренней охраны, и пожарной охраны.
1: Молодцы. А в 1950 году в Англии отменены военные ограничения на торговлю мылом.
0: Ура! Все стали мыться, это вообще здорово. А 10 июля 1962 года Соединенные Штаты Америки вывели на орбиту искусственный спутник Телстар-1, который стал первым активным спутником связи. А запущенный до него в 1960 году аппарат Эхо-1 был лишь пассивным отражателем радиоволн. А тогда Телстар передавал уже 500 телефонных звонков и вел обмен видео США с другими европейскими странами. 16 европейскими странами. Обалдеть!
1: Вот среди тех, кто родился в этот день, Никола Тесла, как мы уже говорили, выдающийся физик-изобретатель, гордость Сербии и всего мира. Университет в Белграде, кстати, назван его именем, ну и не только. И там стоит такой замечательный памятник ему. О, просто вот я люблю Никола Теслу.
0: Я вообще люблю Никола Теслу.
1: Я сфотографировалась рядом с ним, в общем, приобщилась к великим. А еще в этот день родился Марсель Пруст.
0: Вообще, не знаю, я как-то его не дочитала.
1: Он тяжело читается.

0: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
1: Новости к этому часу. Новости.
2: А у нас международные новости на очереди. И в столице Турции, как уже известно из новостей, прошел саммит НАТО, куда Дональд Трамп не хотел приезжать, но приехал. Результаты которого, возможно, дадут промежуточный ответ на вопрос, стоит ли Европе все еще рассчитывать на Америку, как на союзницу. Участники, естественно, Америку Трампа, участники саммита, в числе прочего, обсуждали способы закончить войну в Украине. А Трамп продолжал критиковать европейских союзников, заявил, что приехал из уважения лично к Эрдогану и сказал, что Путин и Зеленский готовы подписать дел, большое дел, что, в принципе, да, как всегда у него. В итоговом коммюнике европейские лидеры объявили о железной приверженности НАТО и принципу коллективной ответственности. Также было заявлено, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. И также члены блока намерены выделить Украине военную помощь в размере 70 миллиардов евро на 2026 год.
3: Конституционный суд Казахстана решил, что принятие новой конституции страны обнуляет число сроков президента Касым-Жомарта Токаева и других должностных лиц. Это означает, что 73-летний Токаев может вновь баллотироваться на пост президента, и в случае победы на выборах это будет считаться его первым сроком. Год назад, в июне 25 года, в интервью телеканалу «Аль-Джазира» Токаев говорил, что не будет вновь баллотироваться на пост президента. Полномочия Токаева должны истечь в 2029 году, но если он воспользуется обнулением сроков, то сможет возглавлять Казахстан аж до 36-го
2: Лена,
3: года.
2: Лена, ты думаешь, воспользуется или не воспользуется?
3: Поживем, увидим. До 29-го еще дожить надо.
2: Да, да, это то. Первый в этом году знаменитый фестиваль Сан-Ремо, Сан-Фермин, но даже известный забегами с быками, начался в испанской Памплоне. Толпа гонит животных по узким улицам города. В этот раз пострадали 5 человек. 3 из них оказались в больнице. А противниками традиционного бега с быками и корриды выступают зоозащитники. И я тоже, ссылаясь на жестокое обращение с животными. Некоторые регионы уже отказались от подобных мероприятий. Например, в Барселоне знаменитая старинная арена, где сотни лет проводились такие быки, уже была перестроена, да, в торговый центр. Молодцы какие, везде надо это отменить.
3: А сборная США, что удивительно, вылетела таки из чемпионата мира после скандала с отложенной дисквалификацией своего игрока после звонка Трампа президенту ФИФА. Но «после» не означает «следствие». Американская команда просто проиграла в 1/8 финала Бельгии со счетом 1-4 и таким образом стала последней из 3 команд-хозяек чемпионата, вылетевшей с турнира. А вот норвежские болельщики покорили всех своей гребли викингов.
2: А я видела,
3: что вы видели. Это так красиво. И уже не только они, уже флешмоб по всему миру идет. Они уже стали одним из главных трендов чемпионата мира 26 года. И они обещают грести аж до финала. Накануне сборная Норвегии победила бразильцев и впервые в истории вошла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Поздравляем, ребята!
2: Поздравляем, молодцы!

0: Новости к этому часу. Новости.
1: А мы переходим к русским новостям. А по поводу русских новостей хочется сказать, что лошадка не роскошь, а средство передвижения.
2: Но об этом уже все рассказали, мы не будем повторять. Про топливный кризис и то, что лошадей стали использовать вместо машин.
1: Ну и правильно. «Газпрому» отказал высокий суд Англии и Уэльса. Точнее, суд отказал оператору газопровода Nord Stream, который принадлежит «Газпрому», во взыскании 580 миллионов евро со страховщиков за подрыв «Северного потока» в сентябре 2022 года. Оператор потребовал компенсировать ущерб от уничтожения газопровода, однако суд полностью отказал компании в удовлетворении требований. По оценке Financial Times, отказ в июне позволил страховщикам избежать одной из крупнейших выплат в истории за разрушение инфраструктурного объекта. Это суд пришел к выводу, что это разрушение было связано с войной России против Украины, и поэтому попадает под предусмотренные страховыми полисами исключения.
2: Производители продуктов питания в России попросили ввести мораторий на штрафы за несвоевременную поставку товаров в магазины из-за топливного кризиса. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка. По их словам, такая мера обсуждалась несколькими крупными отраслевыми объединениями с руководством Ассоциации компаний розничной торговли. В картофельном союзе, оказывается, есть и такой. Отметили, что фуры с товаром иногда простаивают в очередях на заправках по 8 или 10 часов, поэтому продукция поступает в магазины с задержкой. В ассоциации «Народный фермер», объединяющей фермеров и переработчиков в 72 регионах РФ, заявили, что предложение временно отменить штрафы было поддержано всеми, в том числе и ассоциацией компаний розницы.
1: Будут просрочку продавать.
2: Да.
1: На электронной платформе «Моя школа» была опубликована новая редакция учебников по истории для 5-11 классов, сообщил референт управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Владислав Кононов. А РБК знакомился с новым учебником по естественной истории для 11 класса в редакции 2025 года. В новом издании этого учебника дается положительная оценка роли президента Дональда Трампа и смягчается негативное отношение к Соединенным Штатам Америки. А также в учебнике хвалят Трампа, приводят его цитаты, и в новую редакцию включено описание встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Там витает дух Анкориджа.
2: Дети будут учить.
1: Да, вообще ужасно.
2: Россия планирует импортировать партию авиационного керосина из Японии на фоне топливного кризиса, который уже вынудил делать закупки бензина, в том числе и в Индии, что наверняка будет произведено, но с задержкой. Как сообщает Reuters со ссылкой на знакомых с вопросом источников, в первой половине июля из японского порта Тиба будет отгружено как минимум 200 тысяч баррелей авиатоплива. Речь идет именно об авиатопливе, которые сначала будут отправлены в Южную Корею, затем через цепочку посредников в Россию. Власти утверждают, что дефицита авиатоплива в России, конечно, нет, но и тем не менее. Работа огромного предприятия вот тоже была временно остановлена в городе Омске. Ну, во всяком случае, в стране нефтепереработка упала до минимума более чем за 20 лет. Так что...
1: Бывший главный санитарный врач России, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко заявил, что дефицит бензина положительно скажется на экологии и здоровье москвичей, Лена. Понятно?
2: Да.
1: В интервью радиостанции «Говорит Москва» Геннадий Онищенко призвал граждан не паниковать, а искать ситуации положительные стороны. Если говорить о Москве, гораздо разумнее отказаться от машин. Там, кстати, тоже выросла продажа велосипедов, но это уже не цитата. Uh-huh. Большинству можно спокойно пройтись и с большим комфортом ездить на метро, а машины оставить для поездок за город. А спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне топливного кризиса призвал развивать трамвайное сообщение в крупных городах, как передает парламентская газета. Так бы этого электричества что тоже скоро не будет. Тут мне почему-то вспомнилась Фаина Раневская с ее яйцами, что они полезны, когда они есть, и очень неполезны,
2: когда
1: их нет. Да, да, да.
2: Жителям Забайкальского края стали предлагать заправлять свои машины в Китае. В соцсетях появились предложения перегнать машину в Маньчжурию, заправить ее, залить запасную канитру и вернуть владельцу. Китайский бензин производится из российской нефти, которую Пекин покупает у Москвы со скидкой в 40%. Тем временем очереди к заправкам за Байкалью на прошлой неделе стали видны из космоса. Без очереди в Чите могут заправиться ветераны СВО, полицейские. Российский бензин стал своего рода трофеем СВО, который пятый год идет по секретному плану. Об этом пишет Чита.ру.
1: Надо сказать, что это очереди, как они стоят в очереди за бензином, показывает, какие мы злые. в глубине.
2: Ну и там смешные бывают вещи.

0: Новости к этому
1: часу. Ну, мы переходим к австралийским новостям. А правительство Австралии выразило обеспокоенность после того, как Китай провел тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты в международных водах Тихого океана. Говорят, что ракету направили в сторону Австралии, но это еще не было подтверждено официальным каким-нибудь высказыванием. Новый оборонный союз зато мы создали, Австралия и Фиджи. И они подписали в понедельник вот двухсторонний оборонный союз, что стало второй за год значимой дипломатической победой премьер-министра Австралии Энтони Албанези в противостоянии китайскому влиянию в южной части Тихого океана. Подписание двухстороннего договора совпало с сообщением китайских госСМИ об испытательном пункте как раз вот этой подлодкой баллистической ракеты, что вызвало критику, естественно, в Австралии.
2: Ну, да, да.
1: Но зато там пели, плясали, ели и обнимались, когда подписывали с Фиджи договор.
2: Они нам ракету, а мы им осуждение.
1: А мы им осуждение и подписание договора. Что
2: а
1: хорошо.
2: Премьер-министр Австралии Энтони Албанези опять же принес извинения за комментарии, сделанные им на минувшей неделе во время интервью популярному подкасту Deep Bush, сообщает BBC. В ходе 20-минутной беседы ведущая комик Ники Осборн задала ему вопрос, кого бы он хотел...
1: С кем бы он хотел встречаться?
2: Он назвал певицу
1: Не то, что встречаться, а с кем бы он хотел бы сексуальные отношения, скажем так.
2: Короче говоря, он назвал певицу Кайли Миноу, актрису Николь Кидман или другую актрису Ронду Берчмор. Я понятия не имею, кто это.
1: Ну, Кидман мы знаем, Миноу мы знаем.
2: Ну, я имею в виду
1: последнюю,
2: вот, Ронду эту самую, не знаю, кто это. Политик попытался уйти от ответа, напомнил, что недавно женился. Ведущая спросила, если бы он не был женат. В общем, она давила, и в конце концов...
1: А он не сумел уйти от ответа. Да. Вот тоже грустно, скажем.
2: А он сказал, что это была бы Кайли. Короче, заявление вызвало широкое возмущение как в СМИ, так и в политической системе. Казалось бы, ну, шутейное интервью, ну, дай ты, господи, let it go. Главу правительства обвинили в неуважении к женщинам, назвав такое поведение неприемлемым для главы правительства. Короче говоря, ему пришлось выступать с извинениями.
1: Он и выступал несколько раз.
2: Нифига не помогает. Продолжают это все муссировать, больше не о чем говорить.
1: Да. У тебя тут испытания ведут с Китаем.
2: Вот и мы с тобой вот одни из тех, кто продолжает об этом говорить.
1: Ну,
2: да.
1: Веселая новость.
2: Угу.
1: Загадочные обломки нашли на пляжах австралийского нашего города Таунсвилл. И уже определили, что это космический шар. Мы думали, что же это такое. Но австралийское космическое агентство сказало, что это найденные на пляже шары были частями упавшей на странные ракетные ступени. Как сообщило австралийское космическое агентство ASA. Заявление ведомства цитирует The Guardian газета. Необычные предметы на побережье в районе Форест-Бич к северу от Таунсвилля обнаружили, кстати, местные жители. Но потом пришли военные, и эти 6 шаров окружили вот специальный такой заборчиком, что туда нельзя было проходить. Также они установили, что это баллоны высокого давления от ракеты-носителя, но не являются никакими токсичными, опасности не представляют.
2: Хорошо, что разобрались.
1: Да, это точно.
2: Международная команда исследователей опубликовала первую детальную глобальную карту морских трав, подводных цветковых растений, которые формируют одни из самых продуктивных прибрежных экосистем планеты. Работа опубликована в журнале Nature. Ученые проанализировали 4 больше, чем с половиной миллиона спутниковых снимков, полученных за 2 периода наблюдений. С 1919 по 20 и с 23 по 24 годы. Для распознавания подводной растительности на снимках использовался классификатор глубокого облучения. Классификатор глубокого обучения?
1: Да.
2: А что это такое?
1: Ну, это который как бы искусственный интеллект, которого научили...
2: Обученный на данных полевых. Хорошо, поняла. А общая площадь обнаруженных морских лугов составила около 148,5 тысяч квадратных километров, из которых порядка 6 тысяч приходится на приливную зону, а остальное на постоянно затопленное мелководье. И почти 70% этой площади сосредоточено всего в 5 регионах: на Багамах, Кубе, США, Австралии и Индонезии.
1: Вообще, представляешь, какие мы у нас тут заливные луга, по ним
2: вот,
1: пасутся заливные...
2: Вот этим бы занимались люди, вместо того, чтобы убивать друг друга.
1: Это было бы вообще
2: вот лучше
1: здорово.
2: Лучше бы цветочки изучали, и бабочек, и пчелок.
1: И пчелок. Да, есть чем заняться.
2: И человечество было бы счастливо.
1: Есть чем заняться.
0: В эфире «Русский час». 98,1 FM.
1: Лена, у тебя есть объявление об Инессе?
2: У нас Инесса, как обычно, очень активна, и она вот тут решила одарить нас своей новой песней. От нее музыкальный привет. Инесса — это певица, кто не знает, и автор песен «Sunshine Coast». Она сочиняет, записывает новые песни прямо у себя в студии, делится ими с вами в наших эфирах в рамках рубрики «Тихая гавань».
1: А мы никогда про нее не забываем.
2: Про Инессу. Послушаем новую песню.
1: Обязательно.
2: Она еще что-то рассказывает.
1: Это вообще здорово.

Привет всем! Меня зовут Инесса, и это мой очередной выпуск под названием «Тихая гавань», где я приглашаю вас ненадолго оторваться от своих дел и раствориться в звуках музыки. Однажды утром я проснулась в 5 утра, сделала себе чай. Дом еще сладко спал, окутанный приятной тишиной. За окном птицы только-только начинали просыпаться, а в голове было непривычно спокойно и светло. Я закрыла глаза и просто растворилась в этой тишине. И в этот момент на меня снизошла муза. Она почувствовала, наверное, что вокруг меня освободилось пространство, и зашла на огонек. Мы с ней выпили чаю и вместе написали эту песню. Она пока что только на английском и называется «Quiet Harbor» — «Тихая гавань».

0: Это новая песня нашей замечательной Нессы «Quiet Harbor» в исполнении автора. И сегодня ее уже можно слушать на всех музыкальных платформах.
1: А какие музыкальные платформы вообще все?
0: Spotify, там всякие, ну, господи.
1: Конечно, всё, где найдете,
0: вот
1: там и
0: слушайте. Мне все равно, но народ, видимо, развлекается таким образом.
1: Должен знать, да.

0: Это было небольшое предисловие к нашей теме. А тема я сегодня предложила взять, вернее, мы с Леной вместе подумали, путешествие из Петербурга в Москву Александра Николаевича Радищева. Эта книга в истории русского книгопечатания имеет едва ли не самую захватывающую и трагическую судьбу. Екатерина II настрого запрещала книгу аж на 115 лет с момента издания. Конечно, это повесть. Ее страстно имели, хотели иметь все.
1: Хотели желать силы. Иметь все, да.
0: Да. И, в общем, мечтали иметь библиотеки. Все библиофилы 19 века текст переписывали от руки, ну, вроде нас, да, когда мы гонялись за всякими самоиздатовскими вещами и читали наиболее доверенным друзьям за запертыми дверями. Вот такая вот была история. Но путешествие из Санкт-Петербурга в Москву некоторые еще называют самой скандальной книгой в российской истории. А на самом деле он описывает поездку между двумя главными городами России, путешествие по сельской местности. Она состоит из разрозненных фрагментов. Связаны они между собой только названиями почтовых станций, городов, деревень, мимо которых едет этот самый путешественник, чувствительный русский дворянин с европейским образованием и либеральными воззрениями. Едет он на перекладных, по пути наблюдая неприглядную жизнь Российской империи. Бесчеловечность крепостного права, коррупцию чиновников, воровские махинации купцов, слепоту монархини, которые его записки должны раскрыть глаза. Но надо сказать, что, прошу прощения, литературная деятельность не была основным занятием Радищева. Еще юношей он был пожалован в пажи к Екатерине II. Учился в Лейпциге, затем служил в Сенате, в коммерц-коллегии. А в 1790 году стал начальником петербургской таможни. То есть у него такая замечательная карьера, в общем-то, предполагалась. Печатался он время от времени, писал стихи, прозу. И вот эта вот книга «Путешествие из Петербурга в Москву», она как-то складывалась постепенно из отрывков, созданных в разное время. В итоге только в 1788 году книга была готова. Запомним, что он писал путешествие в годы, предшествовавшие Великой Французской революции, которая, конечно, сильно изменила российский политический климат. И, скорее всего, он и не ожидал особой остроты реакции со стороны Екатерины II. Он вообще пользовался доверием, дружбой своего начальника, графа Александра Воронцова, который был президентом коммерц-коллегии и мог достичь высоких степеней. Но публикация книги положила конец карьере. В общем, это было самое первое художественное произведение, за которое автор был сослан в Сибирь. Эпиграфом к своей книге Александр Николаевич взял слова о чудище «обло», «огромно», «озерно», «стазевно» и «лаяй». Это было взято из поэмы Василия Тредяковского о наказании царей в аду за злоупотребление властью. Именно это адское чудовище Радищев использовал как аллегорию господствовавшего в России строя. Он описывал это все как многоликость этого зла, которому, собственно, посвящено путешествие. В общем, книга разбита на главы, по почтовым станциям названия этих глав, где он меняет лошадей. Единого сюжета в книге нет. Тут, в общем, можно, если интересно, найти сентиментальное путешествие Лоренса Стерна. Это англичанин, который был первым, кто, собственно, придумал этот, как это, тревелог называется, да? Радищев пошел по его стопам, и он позволил рассказчику делать экскурсы в историю, нравы, обычаи проезжаемых мест. В общем, отсюда вот и пошли философские размышления об устройстве государства, законе, нравственности, на которые наводят его все новые и новые впечатления встречи. В общем, кроме того, Радищев еще изобрел свой особый литературный стиль, потому что он переплел обыденную разговорную речь разных сословий в бытовых зарисовках, и вот эти самые диалоги сменяются тяжеловесным, архаичным, наполненным старославянским слогом публицистическими кусками. И вот этот мучительный, корявый язык, по мысли писателя, должен был передать материальную грубость мира, тяжесть окружающего жизни. В общем, он таким образом пытался обратить внимание читателя на смысл написанного. Но, однако, сложный язык стал таким барьером для понимания текста, что читатели большинство в своем эксперименте не оценили.
1: Я не оценила эксперимент.
0: И книгу прочитали очень немногие. Хотя она, конечно, стала новаторским произведением,
1: Как-то... Но ничего нового в ней такого не было, просто очень сложный такой тяжелый язык.
0: Но она была первой. Но она была в смысле. Первой, да. И эти самые дорожные размышления и все эти его экзерсисы по поводу сведений об устройстве разных областей жизни, экономики, а он их, собственно, брал, да, из собственных наблюдений во время службы. Вот, например, в департаменте Сената он читал рапорты губернаторов об урожаях, торговле, побегах крестьян, бунтах, болезнях. Потом он, в общем, Российская империя раскрывалась для него с черного хода, где он еще потом получил должность юриста в штаб, в штабе командующего финляндской дивизии генерал-аншефа Якова Брюса, к которому он потом попал, так сказать. Ну, короче, это попозже. И он там имел возможность ознакомиться с жизнью армии. Наконец, вот как раз в 77 году наш писатель поступил на должность коммерц-коллегию, которая разрешала все вопросы торговли, а затем в петербургскую таможню. Вот тут-то как раз его познание в вексельном праве, в уловках, позволявших дворянам продавать крестьян незаконное и прочее, конечно, очень обогатились знаниями. Ну, понятно, что любая книга в России должна пройти цензуру. Здесь по одной версии обер-полицмейстер Петербурга Никита Рылеев, известный по отзыву одного мемуариста превыспреннейшей глупостью своею, просмотрел лишь оглавление и счел, что книга, ну, ничего особенного, что-то вроде путеводителя, поэтому к печати разрешил. Однако нашелся типографщик, который оказался внимательнее и отказался печатать эту, так сказать, крамолу. Тогда Радищев решил завести свою домашнюю типографию. Купил печатный станок, привлек крепостных своего отца и там напечатал книгу, ну, на всякий случай, без своего авторства. Его имя и укажет при допросе вот этот самый типограф. Всего-то весь тираж составлял всего, ну, что-то вроде 640 или 50 экземпляров. Часть тиража он просто раздарил знакомым, в том числе преподнес Державину, одному из всех, кому он посвятил книгу. Державин, правда, не оценил ее. А вообще около 600 экземпляров были просто уничтожены автором же в ожидании обыска, ареста. Радищева предупредили, конечно, о том, что его книга наделала много шуму. Канцлер Александр Воронцов, его близкий друг, примерно за 10 дней до ареста успел сообщить о начавшемся следствии, что ходят, вынюхивают, выспрашивают. Писатель успел уничтожить оставшиеся у него дома экземпляры книги, а также черновики, кроме рукописи, которую он подавал цензору. Все прочие бумаги он также сжег или передал на хранение тому же Воронцову. Кстати, многие из них так и лежали в архиве десятки лет. В общем, где-то 26 экземпляров поступили в продажу. Осталось вот на сегодняшний день известно всего 13 типографских экземпляров. Известно, что один из этих экземпляров попал в руки Екатерины. И вот тут-то началось. Императрица онную читать изволила и сочла, что дерзкие мысли, которые есть в сочинении, могут повлечь разврат, неповиновение власти и многие в обществе расстройства. Короче говоря, 30 июня 1790 года Александра Николаевича Радищева арестовали, обнаружив во время обыска тот самый единственный экземпляр рукописи. И увезли в Петропавловскую крепость. Согласно распоряжению того самого генерал-губернатора Петербурга Якова Брюса, Радищев поступил в распоряжение начальника тайной экспедиции при Сенате, который славился своей жестокостью. Радищева содержали без всяких послаблений, в оковах, в полной изоляции, без какой-либо помощи извне. И допрашивал его этот самый сам начальник. И допрашивал на протяжении нескольких дней подряд, в том числе и ночью. Когда он уставал и допрос заканчивался, Радищев должен был остаться один и собственноручно записать свои же показания. И там он настаивал в этих самых показаниях, что лишь хотел, чтобы картины тягот крестьянской жизни устыдили помещиков, но не более. На обвинение в подстрекательстве к бунту он вполне резонно замечал, что народ к волнениям он сподвигнуть никак не мог, так как народ книг не читает. Но даже если бы какие-то экземпляры дошли до крестьян, то толку бы не было, потому что книга написана для народа сложно, и напечатано ее было крайне мало. Радищеву не верили, допрашивали снова и снова. Екатерина II была уверена, что автор полностью разделяет идеи французской революции, что и нашло отражение в путешествии. Она совершенно не принимала внимания, что Радищев начал работу над своей книгой задолго до начала революции во Франции. Некоторые части книги, кстати, даже использовались Маратом в его речи, но никак не наоборот. Короче говоря, палата уголовного суда через неделю вынесла приговор, лишили его чинов, дворянства, отобрали орден Святого Владимира 4-й степени. книги уничтожили, самого Радищева казнили за вредное умствование. Велено было казнить за вредное умствование. Сенат утвердил решение. Путешествие растянули как сочинение, направленное лично против императрицы. Но позже Екатерина II все же смягчила вердикт в связи с годовщиной победы над шведами. Вместо отсечения головы наказание заменили 10 годами каторги. Сослали в Илимский острог. Не исключено, что писатель скончался бы по дороге. После заключения здоровье его пошатнулось. Но участие в судьбе друга снова принял Воронцов, который отправил деньги тверскому губернатору, куда, собственно, в Илимск был сослан Радищев, и попросил снабдить ссыльного необходимыми вещами. На его же деньги, на деньги Воронцова, в Илимске Радищеву построили дом. Ну, а после смерти Екатерины Павел I разрешил писателю вернуться из ссылки. Вот такой вот был кровавый, понимаешь, палач. И жить в своей деревне. Еще несколько лет спустя, при содействии все того же Воронцова, ему вернули дворянский титул, позволили жить в Петербурге, зачислили в комиссию составления законов. А вот что интересно. Причина смерти Радищева в 1802 году уже до конца непонятна. Сыновья, которые оставили воспоминания об отце, они, в общем, предлагают разные версии. Один говорил о самоубийстве, что тот якобы выпил царской водки зачем-то, решивший покончить с собой. Другой уверял, что отец скончался ввиду подорванного ссылкой здоровья.

0: Теперь про то, кого и как разбудил Радищев. Сейчас вы узнаете, что я имею в виду.
1: Он еще сказку написал.
0: Ну, это нас мало интересует в данном случае. Второе пришествие его неожиданно ставшей скандальной книги произошло через полвека. 15 апреля 1758 года в Лондоне в 13-м номере газеты «Колокол», русском томоиздатовском печатном органе Герцена и Огарёва, вышло «Путешествие из Петербурга в Москву». Но оно там было опубликовано под одной обложкой с другим произведением о повреждении нравов России князя Щербатова. И озаглавлено это было «Путешествие Радищева». А, Радищева из Екатерининского века. То есть через 50 лет Герцен и Огарёв просто уже не помнили отчество Радищева. Пришлось сказать «из Екатерининского века», чтобы обозначить хотя бы время. А затем, в 1888 году, издатель Алексей Суворин нашел первое издание «Путешествия» и воспроизвел текст, именно оригинальный текст 1790 года, из строки в строку, как он говорил, из буквы в букву, и приблизительно таким же шрифтом со всеми опечатками подлинника. И благодаря личным связям добился позволения издать книгу. Правда, исключительно для знатоков и любителей, тиражом всего в 100 экземпляров, которые было предписано продавать за 25 рублей. То есть по цене однозначно запретительно для широкого круга читателей. А еще спустя 150 лет уже советские биографы и учителя истории и литературы, может быть, вам нет, а нам рассказывали, что Радищев умер непримиренным революционером. До последнего дыхания он ненавидел своих мучителей, сообщали нам эти самые учителя. «Потомство за меня отомстит» были его последние слова, говорила нам наша литература.
1: Как это? У нас была поумнее литературная преподаватель литературы. Она сказала, что книга, конечно, явилась достаточно таким серьезным для своего времени произведением, но особо на ней зацикливаться не стоит.
0: А вот я чуть попозже расскажу, что было и другое мнение. Так вот, потомство там-то было, то есть он говорил, потомство за меня отомстит, а потомство отомстило еще как. Радищев, как уверяли наши школьные же учителя, разбудил декабристов, а те Герцена. А дальше Герцен разбудил Чернышевского. А тот со сна, имея нервы слабые, стал к топору Россию призывать, чем потревожил крепкий сон Желябова. А тот Перовской не дал всласть поспать. Был царь убит, но мир не зажил заново. Желябов пал, уснул несладким сном, но перед этим разбудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все обойтись могло бы с течением времени. В порядок мог вернуться русский быт. Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит? Это написал Наум Каржавин. Это, конечно, была сатирическая такая вещь, но, на мой взгляд, очень хорошо сказано. Ленин счел Радищева родоначальником русского освободительного движения. Ему наследовали декабристы, затем разночинцы в 70-х годах, затем рабочий класс и, наконец, крестьяне. Включенная в школьную программу, книга, конечно, преподносила как своего рода революционный манифест, призыв к восстанию против тягот крепостничества. А Радищев уже стал фигурой революционера и прочно утвердилась в советском литературоведении и школе. Но были и другие оценки. Вот об этом я и хотела вам еще сказать. Они в школе не упоминали. Например, в 1836 году в статье для «Современника» Пушкин писал: «Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а путешествие в Москву было весьма посредственной книгой. Но совсем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным, политического фанатика, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарской совестливостью». Пушкин тогда за 200 рублей приобрел экземпляр, который хранился в тайной канцелярии. Как это ему удалось, это другая история. Он решил вернуть имя Радищева русской литературе и написал о нем статью. Но даже несмотря на ее резко критический характер, в печати ее не допустили. Ну, к тому времени, когда «Путешествие из Петербурга в Москву» нашло читателя, язык его безнадежно устарел. Он изначально-то был уже, прямо скажем, нечитабельный. Книгу можно и сегодня читать толком, считать толком непрочитанной никем. Ну, по крайней мере, широкой публикой. Однако сама структура этого литературного путешествия, наполненного размышлениями о страдании народном, оказалась живучей. Давайте вспомним поэму Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Или документальный фильм Андрея Лошака «Путешествие из Петербурга в Москву», где режиссер буквально повторил маршрут Радищева, чтобы посмотреть,
1: и как ничего изменилась не жизнь. Ничего между... не изменилось. Ничего не изменилось.
0: Между столицами за истекшие два столетия ничего не изменилось.
1: Ничего не изменилось.
0: Так что, с одной стороны, и Пушкина можно понять, а с другой стороны, Радищев, конечно, был раньше времени как бы понявший. Вернее, он понял все, но, на мой взгляд, он сделал это так же, как мы вот сегодня бы, живя в России, стали бы выступать против существующего самодержавного строя. Примерно тем же бы и закончили. Тюряги, а то и того хуже.
1: Пытки вряд ли бы за тебя кто-нибудь и что
0: стал. Так что ничего не меняется.
1: Но он, в принципе, ничего, да, он ничего не сказал такого необычного. Ты читала вообще эту книжку в школе?
0: Я пыталась ее, конечно, мы в школе ее читали, но я не дочитала. Мне она была совершенно неинтересна.
1: И непонятна была.
0: Я читала Стругацких.
1: Стругацких, да, Радищев.
0: Азека Азимова.
1: Радищева мало кто.
0: Беляева.
1: Радищева мало кто читал. Это да.
0: Да.
1: Лена, у нас еще осталось 2 минуты.
0: Сколько?
1: 2 минуты.
0: 2 минуты, а как же песня?
1: Ну, песня у нас осталась отдельно от 2 минут.
0: А-а-а.
1: Есть ли у тебя что сказать нашим замечательным слушателям вообще?
0: Ну, конечно, есть.
1: Давай.
0: Я могу, например, подробнее рассказать о том, как, где же это было у меня? А, вот.
1: Обезьяний процесс?
0: Нет, совершенно другое. В 1931 году. Это было интересно.
1: Это было очень интересно.
0: Политбюро ЦК ВКПБ, то есть это был Центральный комитет коммунистической партии тогда еще Советского Союза, постановило освободить из тюрем несколько тысяч инженеров и техников. Представляете, 31 год.
1: Классно.
0: Масштабные репрессии против технической интеллигенции, это было шахтинское дело, дело промпартии, в первые годы советской власти, они привели к очень серьезному кадровому кризису. Короче говоря, паралич в ряде отраслей промышленности к полному параличу экономики привело это все. Большевики были вынуждены временно отступить. Работать-то было некому. Советское образование не могло дать профессионалов. Старую техническую интеллигенцию уничтожили, а новую не создали. Вчерашние крестьяне, конечно, не могли работать на завезенном с Запада оборудовании.
1: У них пальцы отрубало. Приходит со смены, а пальцев нет.
0: Советское руководство было вынуждено изменить курс. И вот осужденных инженеров, техников начали досрочно выпускать на свободу. Тут они удивились, кто выжил. Многих из них реабилитировали, восстановили в правах, назначили на руководящие инженерные должности. И часть из них продолжила работу в так называемых шарашках. Среди них был, например, Королёв, который создал космическую нашу промышленность.
1: Выпустили не только инженеров, выпустили еще и артистов, и много кого, бухгалтеров выпустили. Но не то, чтобы они сильно...
0: Ну, это были спецы. Это называлось старых спецов. Конечно, там было много... И много кого, у кого можно было поучиться. К счастью, уничтожили тогда еще не всех в 35-м. Добивали их уже в 37-м.
1: Я хотела сказать, не очень-то им потом и повезло, потому что когда уже стали появляться наши, скажем так, крестьянские специалисты, их посадили опять, а потом
0: вот
1: в 37-м, потом в 51-м их уже добили.
0: Это вот тот самый НКВД, который образовали в 34-м году, занялся этим самым, так сказать, выносила приговоры о высылке, ссылки опять, направление ВТЛ до 5 лет, а также в 46-м уже НКВД преобразовали МВД. Ну, в общем, мало что изменялось после войны, вплоть до 53-го года, когда Сталин того.
1: Смотрите, чемпионат по футболу, не все так играют, как команда Соединенных Штатов Америки. Мне, например, нравится и норвежская команда.
0: А как португальцы, было жалко Португалию, как Месси плакал, прям переживал так, что они не вышли никуда.
1: На носу у нас выходные, суббота, воскресенье, проведите их хорошо, в Брисбене погода замечательная.
0: А с вами были я, Елена Герман.
1: Лена Мануйленко, и мы прощаемся с вами.
0: Желаем хороших выходных. Тут, кстати, ЭКО начинается же.
1: Да? Через месяц.
0: Через месяц? Не в эти выходные?
1: Она в августе вообще. Откуда у тебя?
0: Объявление висит у нас на клубе.
1: Билеты продаются. Билеты продаются.
0: А, билеты уже
1: можно.
0: Ну вот, покупайте.
1: Вот,
0: там,
1: покупайте,
0: наверное, все пойдет опять весело и... Ну вот, пожалуйста, объявление вам еще одно
1: про ЭКО.
0: Запасайтесь, детишки там будут счастливы совершенно.
1: А мы с вами встретимся в следующий раз. И до свидания, хорошего вам выходного.
0: Хорошего, счастливо.